знаете, вот есть выражение «смотреть на мир с высоты птичьего полета». Красиво звучит, правда? Свобода, небо, бескрайние просторы. Но, оказывается, некоторым птицам во время перелета достается совершенно другой ракурс, причем такой, что лучше даже не представлять. Рассказываю. В аэропорту Майами задержали мужчину, который прилетел с Кубы и пытался тайно провести в США 10 живых певчих птиц. И все бы ничего, но он попытался их провести не в чемодане, не в ручной кладе. Он положил их в нижнее белье. Мужчина специально пришил к белью карманы, в которых поместил 6 пластиковых трубок с отверстиями для воздуха. На том спасибо. А в этих трубах находились 10 живых птиц. И на таможне он, разумеется, заявил, что никаких животных с собой не везет. Но сотрудники заметили подозрительные выпуклости в районе его пояса и его нервное поведение. Ну и повели на досмотр, и там обнаружили вот этот вот, простите, передвижной птичник. Выяснилось, что среди птиц были охраняемые виды, и для перевозки их нужны, конечно же, специальные разрешения. Ничего подобного у мужчины, естественно, не оказалось. Если бы были эти все разрешения, то птицы бы там не оказались, согласитесь. Причем сам он объяснил, что вез птиц для личного использования. И вот что именно подразумевалось под личным использованием 10 певчих птиц, которые занесены в Красную книгу, об этом история умалчивает. И вы знаете, у меня таких новостей просто перья дыбом встают. Я понимаю, что люди бывают очень изобретательными, особенно когда хотят что-нибудь провести через границу. Но, простите уж, но птица место на веточках, в небе, в крайнем случае, в просторном вольере. Но никак не в мужском нижнем белье. Вот Swanky Tunes и были.

0: разные точки от весны. Мы в осени, друзья, и это тоже прекрасно. И Sam Feld in Pieces Again сразу после рекламы.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: облака на всей территории страны. Сегодня от плюс 16 до плюс 19 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: jūs vienmēr līdzi.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Осенние дни Weekend. Осенняя одежда и обувь теперь со скидкой 20%. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
4: Топ радио.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.